0: что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета» 92,6.

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

0: На зарядку! Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно пустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении вдох. Все приготовились? Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Сидоров, вы то, что ты двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на «Комете» теперь в 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
3: «Комета».
0: 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Утро Чехов» в городе 7.00.
1: Комета. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92.6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. По

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: лето. 92.6 FM.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я

0: Столица Чеховского района, 8 часов утра.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
2: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM, Чехов.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 490

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J7 будет стоить столько же, сколько аналогичный JQ J7. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 800 000 рублей. Напомним, Джелан J7 – это вторая модель нового российского бренда. Скоро должно стартовать производство. Более компактный Джелан J6 в продажу уже поступил. Новый Li Auto L8 поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – 3-4 квартал. Сейчас машина проходит сертификацию. По габаритам восьмерка компактнее девятки и сопоставима по комфорту. У нее также просторно во втором ряду. Третий ряд теснее, подойдет для маленьких детей. Ценник при этом должен быть заметно ниже. Вернувшийся Geely Cool Ray пока не стал бестселлером в России. В первый месяц продаж купили около 300 машин. Для сравнения, Bell GX50 разошелся тиражом под 2500 экземпляров. Относительно небольшой спрос объясняется ценой. Cool Ray современнее, оснащеннее и дороже родственника белорусской сборки. Линкольн – уникальная для США автомобильная марка. Единственная, названная в честь знакового президента страны. В прошлом она была известна люксовыми седанами. Но в последние годы мимо нее не прошла мода на кроссоверы и внедорожники. А еще в истории Линкольна есть и более необычная модель. Это огромное 5-метровое двухдверное купе Марк 8. Подробнее об этой машине расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио. Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных

0: комбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

ничего не изменить, ничего не объяснить.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Чехов. Зерно и корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». Поехали!

0: городе и районе 9:00.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская.

0: мастерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: 92,6 FM.

0: Комета. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Массовое снижение цен на квартиры в России возможно только при дальнейшем ухудшении ситуации с ипотекой и росте ключевой ставки до 21-25% годовых. Даже в этом случае жилье, скорее всего, подешевеет лишь на 5-10%, рассказал эксперт по недвижимости, риэлтор Роман Маслевский. Дорогая ипотека сама по себе не приводит к резкому падению цен. В первую очередь снижается число сделок, а собственники предпочитают ждать покупателей, а не сразу снижать стоимость жилья. При ставках по ипотеке около 30% годовых спрос может практически исчезнуть. Однако даже в таком сценарии речь, скорее всего, будет идти лишь о коррекции цен в пределах 5-10%, отметил Маслевский. По его словам, при этом размер дисконта во многом зависит от конкретного собственника. Наиболее охотно торгуются те, кому необходимо быстро продать квартиру из-за переезда, покупки нового жилья или раздела имущества.
2: Деньги дороги, как память.
1: В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка. Как рассказала глава международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» Татьяна Овчинникова, с января 26 года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%. Насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. По словам специалиста, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 9-15%. Редкие позиции, вроде кузовных элементов и электроники, начали продавать по цене на 15-25%, превышающие предыдущие показатели.
2: Закрома Родины.
1: Продажи ароматизированной воды в России демонстрируют устойчивый рост. В июне 26 года показатель увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили газете «Ру» в пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия» по итогам анализа потребительских предпочтений. Объемы продаж обычной питьевой воды в магазинах сети остались на уровне прошлого года. Самый популярный формат упаковки – 0,5. Его выбирают 34% клиентов. На втором месте – 1,5 литра, на третьем – 1 литр. Большие бутыли по 5 литров берут 8% покупателей, а компактный формат 0,33 – 6%. Значительный рост зафиксирован в сегменте ароматизированной воды. Абсолютным лидером продаж стала вода со вкусом лимона. Этот вариант выбирает более половины клиентов. Второе место заняли другие цитрусовые вкусы. За ними следует клубника, манго и гранат. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
0: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня

0: Янушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

планета. Комета.

0: городе и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минтранс Российской Федерации планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с 2027 года. Об этом пишет российская газета со ссылкой на министерство. Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений, поделились в министерстве. Отмечается, что власти могут рассмотреть более гибкую систему. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Также будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом объекты – школы, жилые дома или торговые центры. Желающих работать за границей стало меньше. Сейчас мечтают о работе за рубежом примерно 9% молодых специалистов. За год их доля сократилась вдвое. Это показало исследование страхового дома ВСК, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Те, кто хочет работать за границей, преимущественно проживают в Москве и Санкт-Петербурге. При этом для россиян падает привлекательность рынка труда США и Европы. Если ранее туда стремились по 28% опрошенных, то в 2026 году только по 20%. Наиболее перспективные зарубежное направление для построения карьеры, по оценкам молодых россиян, это страны СНГ, в том числе Казахстан, Белоруссия и Армения, а также Япония и Южная Корея. И в завершении выпуска. За год число россиян, отдыхающих с животными, увеличилось на 20%. Об этом газете.ру рассказал производитель натуральных рационов, который провел исследование. Число владельцев, предпочитающих путешествовать вместе с питомцами, за последний год выросло на 20%. Одновременно на 25% увеличилось количество хозяев, которые перевели кошек и собак на модное видотипичное питание, заявили эксперты. Они отметили, что за последние несколько лет питомцы окончательно стали полноценными членами семьи. Это повлияло на подход к организации отдыха и требования владельцев к питанию кошек и собак. По данным специалистов, 61% гостей рассчитывают увидеть в глэмпинге базовые удобства для животных – лежанки, миски, пеленки и средства для мытья лап. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
4: Поехали!

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная ручка. Компания Floatica выпустила гаджет, который снаружи не отличить от обычной ручки, а внутри устроен как мини-диктофон с подключением к нейросети. Устройство получило название Scribe. И его главная особенность — совмещение привычного письма от руки с фоновой фиксацией звука вокруг. Корпус сделан из металла, доступны стержни 0,5 и 0,7 мм, а заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно. Ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речь на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо во встроенную память объемом 32 гигабайта. Поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция — кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или проучение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекциях, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
6: 92.6 FM.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062 39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Сейчас наиболее выгодный срок для банковского вклада – 1 год. Такое мнение газете «Ру» высказал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Наиболее выгодно открывать депозит на 1 год. Топ-10 банков дают по годовым вкладам 12-13%. При этом деньги не заморожены надолго, а через год вы снова окажетесь на рынке и сможете переложиться в новые условия. Вкладчик фиксирует высокую доходность и уже через год сможет снова выбрать наиболее выгодные условия. Вклады на 2-3 года сейчас обычно приносят лишь 9-11% годовых. Это связано с тем, что банки ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки и не хотят привлекать дорогие длинные деньги. Короткие депозиты сроком 3-6 месяцев также уступают годовым по доходности, отметил Селезнев. В случае, если долго не использовать сим-карту, может произойти блокировка номера, после чего он будет передан другому абоненту. Об этом агентству Prime рассказала доцент университета имени Плеханова Ольга Леонова. По словам эксперта, после блокировки номер может поступить в свободную продажу, поскольку законодательство не запрещает операторам повторно реализовывать номера. Согласно закону о связи, оператор вправе расторгнуть договор, если абонент не пользуется услугами более 6 месяцев. Блокировка также возможно при превышении установленного лимита на 20 сим-карт на одного человека или при аресте средств на счете по решению правоохранительных органов. И в завершении выпуска. Биография Майкла Джексона «Майкл» режиссера Антуана Фукуа стала самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате 977 миллионов долларов и обойдя «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Фильм собрал 975 миллионов, об этом пишет Variety. Отмечается, что картина также обошла «Богемскую рапсодию», у нее 911 миллионов. Главную роль в байопике, напомним, сыграл племянник Майкла Джексона Джафар. Критики подчеркивают, что фильм не охватывает самые спорные эпизоды из биографии Джексона. Вместо этого создатели сосредоточились на концертных реконструкциях и музыкальных номерах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?
1: Рабочий полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
5: Всем привет, рабочий полдень на радио «Комета». Здесь в студии Ольга Ольхова. Ближайшие 2 часа проведем с вами вместе и объявляю торжественно открытым наш мессенджер Макс для приема ваших заявок, музыкальных приветов, пожеланий и поздравлений. Напоминаю, номер 8-916-244-00-44. Жду ваше сообщение. Давайте слушать вашу любимую музыку на волне 92.6 FM, радиостанция «Комета». Ну и пока что, в общем-то, буду ожидать ваши сообщения, приветы и поздравления. Обрадую вас. Какое-то время будем с вами встречаться не только вечером, но еще и днем. Ну, правда, это будет редко, по вторникам, но пока что вот так вот. Такой у нас месяц сегодня. 30 число, кстати, у нас на календаре сегодня, 30 июня. Вот так вот кто-то 2 раза глазками хлопнул, и уже июнь закончился, меридиан, лето подступает. А тут июль, а тут уже практически скоро лет кончится, так вот грустненько. Ну и давайте посмотрим, что у нас там с погодой, на всякий случай. Мало ли что, 23 нам сегодня обещают, ощущается как плюс 24. Если честно, по ощущениям, если бегом, то там все 30. А если вот идти медленно прогуливаясь, то периодически ветерочек, и там вполне себе можно находиться. Сносно даже. Ну и, в общем-то, что дальше там про погоду у нас пишут. Дождя нам, к сожалению, не обещают. Обещают нам облачность 2 часов дня. Но на этой неделе обещают вроде как дожди в целом. Ну, будем ждать. В 2 выходные дожди обещают, как всегда. Ну, в общем-то, ничего нового, да? Пыльца там у нас лютует, липа с

0: Парники цветут, и, в общем-то, все это дело в воздухе, поэтому аллергики, берегите себя, будьте аккуратнее. Магнитная буря, умеренное давление атмосферное в норме. В общем-то, неплохой набор координат для вторника, я считаю, поэтому давайте погружаться в музыку. У нас на очереди много мелодий, надеюсь, что появятся и ваши любимые. Ну и обсудим сегодня тему дня сегодняшнего. В общем-то, будет у нас событие дня исторические в мире, что происходило, вспомним немножко, окунемся. Ну и, как всегда, по традиции, гороскоп, куда же без него. Ну а пока на очереди у нас Ace of Base, Living in a Dangerous. Слушаем прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM.
1: Рабочий полдень на Комете.

Новости. Методика расчета скоростных ограничений изменится. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России обновился справочник средней стоимости запчастей. Его используют страховые компании для расчета выплат по ОСАГО. В сравнении с предыдущей версией цены заметно выросли, почти на 3% к прошлому кварталу. При этом по маркам ситуация не одинакова. Сильнее всего подорожали запчасти на «Ладу», «Опель» и «Хонду». По большинству европейских, японских и корейских марок рост умеренный. А на китайские марки расценки даже упали. Например, цена запчастей на «Черри» снизилась почти на 7%. Методика расчета скоростных ограничений изменится. В Минтрансе совместно с другими ведомствами готовят новые рекомендации для региональных властей и собственников дорог. Предполагается, что система станет более гибкой. Сейчас применяются универсальные нормы, которые не учитывают реальную ситуацию на конкретных участках. Предлагают определять скоростные

скоростные лимиты индивидуально, в зависимости от загруженности трассы на каждом участке, качества инфраструктуры и прилегающей территории. В России появится ГОСТ на автомобильный туризм. Центр развития туристических проектов разрабатывает его в рамках долгосрочной стратегии. Предполагается, что стандарт поможет системно развивать сеть автомобильных маршрутов по всей стране и сделает их удобнее для путешественников. В ГОСТ внесут базовые понятия. Например, пропишут, чем кемпинг отличается от стоянки или туристического хаба. Появятся требования к инфраструктуре, которую обязательно будут учитывать при строительстве и реконструкции дорог. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас.

0: комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Ну что ж, продолжается рабочий полдень на радио Комета. Здесь в студии я, зовут меня Ольга Ольхова. В 2 часа придем с вами вместе, уже говорила об этом. Вот. Напоминаю вам номер нашего мессенджера Макс для ваших заявок, музыкальных приветов и поздравлений. 8-916-244-00-44. Ну и пользуясь случаем, напоминаю, заходите, подписывайтесь на нашу группу радиостанции Комета ВКонтакте, будьте в курсе музыкальных событий города. Ну и в том числе подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlopasnia.ru, будьте в курсе актуальных событий нашего города. Там у нас много интересного и все самое важное собрано в одном месте. Ну и давайте пройдемся по дню сегодняшнему. Что же он нам принес через года? 30 июня 1936 года издательство «Макмиллиан» выпустила роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». В общем-то, книга буквально взорвала рынок. Уже в первый день мы скупили более 50 тысяч экземпляров, ну а к концу года тираж перевалил за миллион. И это в разгар Великой депрессии, надо сказать. В 1937 году роман получил Пулитцеровскую премию. Ну и, в общем-то, давайте разберемся, что же такого в этом романе, почему он стал таким культовым и, в общем-то, таким востребованным. Естественно, это масштаб и тема. Это семейная сага, где личная драма разворачивается на фоне грандиозных исторических событий. И после военной разрухи. Читателя зацепило, как на примере одной семьи показана судьба целого юга. Яркий и противоречивый герой. В центре повествования находится Скарлетт О'Хара. Ее жизнестойкость, целеустремленность и в то же время эгоизм сделали образ спорным, но очень вдохновляющим. Многие видели в ней пример женщины, которая создала себя сама в сложных обстоятельствах. И в то время это было прям вау. В общем-то, удачный микс жанров сыграл там тоже свою роль. Митчелл мастерски соединила любовную линию, историческую драму и авантюрный сюжет, при этом не скатившись в банальность. Ну и, в общем-то, автобиографические детали. Писательница вложила в книгу воспоминания из детства. Оба ее деда служили в армии конфедератов, и легенды о проигранном деле Юга стали стержнем повествования. При этом роман не обошли споры, некоторые критики отнесли его к массовой литературе, а отдельные исследователи и читатели указывали на романтизацию рабовладельческого строя. И, в общем-то, какие-то странные взгляды в сторону конфедерации. У нас пока музыка по очереди.
1: Рабочий полдень на Комете.

продолжается рабочий полдень. Здесь студия по-прежнему. Я зовут меня Ольга Ольхова. И грешно было не договорить-то про бестселлер Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». В 36-м году, в июне 30-го числа, вышел, собственно говоря, сам бестселлер. А уже в июле Дэвид Селзник выкупил буквально все права на киноадаптацию. И, в общем-то, это было еще до того, как роман закрепился в статусе бестселлера. В 37-м году вышла одноименная картина. В общем-то, та самая.

0: Мэй, да, с Вивьен Ли и в роли Скарлетт, и Кларком Гейблом в роли Ретта Батлера. И, в общем-то, масштаб производства поражал. Проект был грандиозный, декорации, тысячи костюмов, сотни актеров массовки, визуальная новизна. В общем-то, этот фильм впервые стал цветным кино, получившим Оскар. Его сняли с использованием продвинутой системы Technicolor. Ну и, в общем-то, звездный состав добавил всему этому действо и принес, естественно, успех. Лента собрала огромную кассу и получила 8 премий Оскар, включая лучший фильм. И вот такое вот удачное сочетание мощной литературной основы, блестящей экранизации закрепило за «Унесенными ветром» статус культового феномена. Роман и фильм до сих пор обсуждаются, переосмысливаются и включаются в списки важнейших произведений. Вот такие события дня сегодняшнего у вас с них вот начали. Дальше продолжим про более интересные. Там будет немножечко и про науку, и вообще про историю. Я, скажем так, это сегодня все хочу посмотреть, что там было в мире, надеюсь, вместе с вами. Ну и напоминаю номер вам. 8-916-244-2044. Это наш мессенджер Макс. И напоминаю, что рабочий полдень эту программу по вашим музыкальным заявкам, поэтому жду ваши заявки с нетерпением. Ну а пока у нас приключения электроников, полет на дельтаплане, аромат сирени, всем любимый Лена Сайфул и Зои Тупари. В общем-то, слушаем и давайте потихонечку бодриться. Нас еще впереди половина рабочего дня, как минимум.
1: Рабочий полдень на камине.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий день. Полдень.
3: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
4: Продолжается рабочий полдень на радио «Комета». Иногда хочется не слышать половину того, что слышишь, но ничего страшного. В общем-то, приходится, да? Ну что ж, продолжаем мы рабочий полдень, и продолжаю я принимать ваши музыкальные заявки. Хорошо, что они у меня есть. Я уже вижу одну, сейчас буду зачитывать. Ну а пока что экскурс в прошлое мы сделаем немножечко. Отправимся мы в позапрошлое и позапрошлое столетие. Посмотрим, что было в день сегодняшний. Итак, 30 июня 1894 года в Лондоне торжественно открыли Тауэрский мост. Вот такие события. В 1889 году на Парижской мирной конференции основан Межпарламентский союз, старейшая международная парламентская организация. Кстати, именно в честь этого события позже установили Международный день парламентаризма. Отмечают его 30 июня сегодня. В 1736 году снятие турецкой осады Азова и окончательное присоединение города к России. Это вот... Экскурс в историю, полезный, между прочим, информация. В 1520 году, ночь печали, испанские конкистадоры отступили из внимания ацтекского Теночтитлана. Ну, в общем-то, почему отступили, давайте ковыряться не будем. Лучше я расскажу, какие у меня прекрасные заявки есть, потому что, в общем, хочется исполнять для вас ваши пожелания. Кстати, принимаю их по номеру 8-916-244-2044 в мессенджер «Макс». И, в общем-то, принимать я буду еще практически полтора часа. И вот сейчас зачитываю. Пишет нам, скорее всего, Марина, если не ошибаюсь. Марина пишет: поставьте, пожалуйста, песню «Мадонна» Серова для девочек коллектива. Спасибо. Если что, последняя цифра номера 5638. Поэтому прямо сейчас для вас «Мадонна» Александра Серова на радио «Комет» 92.6 FM в программе «Рабочий полдень». Слушайте, пожалуйста, и пусть ваше настроение будет максимально сегодня классным, крутым и светлым.

нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Чехов. Зерно и корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
3: Радио.
2: Комета. Рабочий полдень.
4: Продолжается рабочий полдень на радио Комета 92.6 FM. Здесь студия. Я по-прежнему. Зовут меня Ольга Грехова. В общем-то, и принимаю я ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления на номер 8-916-244-2044. Пишите мне, можете смс-сообщение, можете мессенджер Макс. Всех жду, всем рада. Ну и давайте потихонечку заканчивать исторический экскурс. В следующем часе озвучу вам, наверное, самое знаковое событие из мира науки, которое произошло в этот день. Ну а пока что вот весьма такое необычное событие, которое, в общем-то, запомнилось всем. В 1908 году на территории Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгусский и Лены пролетел и взорвался гигантский шар-болид, который назвали Тунгусским метеоритом. В общем-то, мощность взрыва оценивалась тогда в 40-50 мегатонн. Это сопоставимо с энергией мощной достаточно водородной бомбы. И взрывной волной повалило большую территорию леса. Там и люди, и животные. И, в общем-то, до сих пор ученые не пришли к единому мнению о природе этого события. В память об этом инциденте отмечается 30 июня Международный день астероида. И вот такое вот печальное событие начала века. Но, в общем-то, дальше события несколько более позитивные. Допустим, в 1925 году основан заповедник «Красноярские столбы» на правом берегу Енисея. Вот ученые в 48 году Уильям Шокли и Уолтер Брайтон и Джон Бардин из Bell Laboratories объявили о создании транзистора. Изобретение положило начало современной электронике. Как видите, день был богат на исторические события. И, в общем-то, был неплох. В общем, и желаю, чтобы сегодняшний день был у вас тоже замечательным, солнечным, радостным и летним. Ну а пока что у нас на завершение часа будет Карла Дансмабуль и Милли Ванили «I'm gonna miss you». Ну а в следующем часе продолжу принимать ваши музыкальные заявки, приветы и поздравления.
2: Рабочий полдень на Комете.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.

0: Но авокадо. Все же знают, что авокадо.
1: Никакого авокадо.
0: Ну что же тогда полезно?
1: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
2: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
1: Ну я пошел?
0: Да, идите.
3: Продолжается.
2: Рабочий день. Полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
3: Продолжается рабочий полдень. Вот так вот бывает внезапно. Ну что ж, продолжаю принимать ваши музыкальные заявки, приветы и поздравления. Зовут меня Ольга Ольхова. В ближайший час еще проведем с вами вместе. Напоминаю, номер 8-916-244-00-44. Это наш мессенджер Макс. Ну или можете писать смс-сообщение по старинке. И давайте продолжим потихонечку экскурс в историю. Что же у нас там сегодня еще такого произошло? 30 июня 1905 года в немецком журнале «Annalen der Physik» вышла статья Альберта Эйнштейна об электродинамике движущихся тел. И в ней он заложил основу специальной теории относительности, да-да, той самой, которая стала поворотным моментом в физике. И совершил настоящую революцию, заставил науку отказаться от целого ряда устоявшихся представлений и заложил фундамент для целого ряда современных технологий и теорий. В общем-то, что это принесло миру? Пересмотр понятий пространства и времени. В общем-то, Эйнштейн показал, что пространство и время не абсолютны, они взаимосвязаны и образуют единое четырехмерное пространство-время, свойство которого зависит от скорости наблюдателя. Практическое подтверждение и применение, в общем-то, для этого стала эта GPS-навигация, физика элементарных частиц, например, Андронный коллайдер, в общем-то, и там вот, как бы много всего. Но взгляд на связь массы и энергии, это та самая знаменитая формула Е равно МЦ квадрат, да, потому что все мы в школе ее помним. Ну и, естественно, толчок к дальнейшим открытиям, потому что позже, в 1915 году, Эйнштейн развил эти идеи и создал общую теорию относительности, которая уже учитывала гравитацию, описывая ее как искривление пространства времени. Ну и, в общем-то, в основе с этой теории специально лежат принцип относительности и принцип постоянства скорости света. Ну и также из постулатов это замедление времени, сокращение длины, относительность одновременности и эквивалентность массы и энергии. Вот такое вот открытие было совершено у нас 30 июня 1905 года. Ну а у нас пока что Ленни Кравиц, «Fly Away», а я ожидаю ваши музыкальные заявки.
4: Рабочий полдень на «Комете».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф.

0: КРФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Рабочий день.
1: Полдень.
2: Радио. Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Продолжается рабочий полдень. Я продолжаю я вас сегодня посвящать в события дня сегодняшнего. Зовут меня Ольга Ольхова. Еще у нас с вами целых 45 минут вместе. Заявки ваши вижу. Сейчас буду ставить. Они у меня же в очереди стоят. Поэтому ожидайте. Ваша песня по заказу уже готова отправиться к вам. Ну а пока пару слов о празднике дня сегодняшнего. Сегодня отмечается День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Минюста Российской Федерации. Это профессиональный праздник работников, который обеспечивает безопасность в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Это колонии, изоляторы, а также сопровождают осужденных, официально закреплен приказом Федеральной службы исполнения наказаний в 2008 году. По народному календарю сегодня Мануил Солнцестой. Название связано с тем, что по старинным наблюдениям в этот день солнце будто застаивается в зените, а по земле стелятся густые туманы, молочные реки. На Руси День памяти святых, в общем-то, отмечается сегодня еще Мануила, Савила и Исмаила. И вот так случилось, что День памяти этих святых переплелся с древним праздником Ярилки, посвященным Богу Солнца Ярию. Устраивали ярмарки в этот день, гуляния, разводили костры у водоемов и существовали многочисленные поверья. Например, опасались нечистой силы, а молодым девушкам не советовали подходить к речке. Ну и, в общем-то, День социальных сетей сегодня отмечается. Учредил этот праздник сайт Mashable в 2010 году, посвящен платформам, изменившим способ общения людей. В этот день часто обсуждают влияние цифровых технологий, делятся полезным контентом, запускают конкурсы и напоминают о важности цифровой грамотности и безопасности в интернете. Вот такие вот праздники дня сегодняшнего. Но я к самому приятному двигаюсь. Пишет нам, сейчас скажу, кто, Наталья, последний цифр телефона 3501. Всем привет, можно поставить Амирчика «Это любовь». Будет, конечно же, для вас, и чтобы у вас настроение сегодня только вверх росло, как день сегодняшний, так светлый, яркий, красивый и замечательный. Ну а после эти бьюти лайкам встречайте обещанный гороскоп. Посмотрим, что звезды нам принесли на день сегодняшний.
1: Рабочий полдень на

0: Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Итак, гороскоп. Посмотрим, что же нам сегодня обещают звезды. Все так его боятся, все так его пугаются. И вот он настал, ретроградный Меркурий. Ждали? Вот он заявился с вчерашнего дня. По целое 23 июля будет с нами. Меркурий движется ретроградно в знаке Рака. Астрологи связывают этот период с тем, что фокус смещается на темы семьи, дома, детских переживаний и эмоциональные сферы. Часто всплывают незавершенные дела из прошлого, старые связи или вопросы, которые казались решенными. В общем-то, давайте разбираться, что у каждого знака на день сегодняшний приготовили звезды. Итак, внимание, овны могут накатить эмоции, появится раздражительность. Не принимайте все близко к сердцу, есть риск мелких ссор. Ну а в делах будьте внимательнее с документами. Тельцы, интуиция выручит в общении. В начале дня возможны мелкие задержки, но если искать нестандартные ходы, все получится. Близнецы, начало дня может быть чуть сложнее, но постепенно ситуация выровняется. Не исключены хорошие новости по работе или новые знакомства. Продумывайте свои шаги заранее. Раки. Ретроградный Меркурий в Раке усиливает вашу ностальгическую нотку. Могут всплыть старые разговоры или недосказанности. Не судите себя строго за прошлое решение. Вы тогда действовали, исходя из своего опыта. Львы. Могут поступить необычные предложения по карьере или в личной жизни. Прежде чем соглашаться, взвесьте все за и против, прислушайтесь к внутреннему голосу. Девы. Не берите на себя слишком много. Не только свои задачи, но и чужие. Рассчитывайте силы и не воспринимайте критику слишком остро. Весы. День благоприятен для общения. Хорошо проходят и личные, и деловые встречи. Ваше красноречие сработает. Сможете убедить кого угодно.

0: свободно делайте перерывы, чтобы сохранить свой ресурс в себе. Итак, скорпионы, могут всплыть старые дела или недопонимания. Лучше разбирайтесь с ними сразу, пока они не выросли в конфликт. Стрельцы, день напряженный, но вы справитесь с любыми испытаниями. Рассчитывайте на свои силы, пригодится ваш прошлый опыт. Козероги, не планируйте на утро сложные и ответственные дела. Многое может пойти не по плану. Позже ситуация улучшится, могут поступить полезные советы. Водолеи, не переживайте, если ваш план сорвется. Советы окружающих сегодня могут сбивать вас с толку. Решайте свои вопросы самостоятельно. Вторая половина дня подходит для прогулок, но крупных трат лучше избегать. Рыбы. День не самый продуктивный, но пройдет весьма интересно. Вас ждут сюрпризы разного характера, возможны задержки, но и они подарят вам новый опыт. В общем-то, проявить творчество. Ну и практический совет для всех. Используйте это время, чтобы завершить то, что давно откладывали, или пересмотреть старые проекты. Но в делах, требующих быстрой коммуникации, такие как срочные переговоры, подписание важных бумаг, будьте особенно внимательны. Сегодня выше риск недопонимания. Ну а я всем желаю удачного дня, несмотря на все, что нам пообещали остерегаться звезды. Давайте просто будем медленно, но верно двигаться вперед к своим целям. Ну а пока что мы двигаемся к следующей композиции. У нас в эфире Darude Sandstorm. Хочется уже, да, шторм это, чтобы с грозой, с молнией, чтобы пролило все, и настроение, возможно, улучшится.
1: Рабочий полдень на камень.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте йобидайоби.com.

0: Йоби.ру или в приложении Йоби да Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий день. Полдень.
2: Радио. Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Продолжается рабочий полдень. Здесь в студии по-прежнему я. Зовут меня Ольга Ольхова. Продолжаю принимать ваши приветы, заявки музыкальные, пожелания, поздравления. Напоминаю, номер 8-916-244-0044. Это мессенджер Макс. И также можно смс-сообщением по старинке кинуть. Ну и давайте уже пройдемся по праздникам дня сегодняшнего. Такие тематические, немножечко шуточные, но они все-таки существуют. Итак, сегодня отмечается день разбрасывания монеток. По легенде, если сегодня раскидать мелочь по дому, в него придет удача. Но на практике это чаще приводит к тому, что кто-то наступает на монетку босиком и притягивает это максимум эмоций. Вот такой праздник, да? День коктейля Май-Тай. Отличный повод устроить мини-дегустацию. Но, если честно, мы за здоровый образ жизни, поэтому давайте, как сказать, безалкогольный Май-Тай пробовать. Вот. А потом поспорим, какой вкуснее, с апельсиновым сиропчиком или без него. День рождения Бабы-Яги отмечается сегодня неофициально, но очень атмосферный праздник. Можно вспомнить старые нелепые детские страхи про избушку на курьих ножках или там, допустим, дома посоревноваться в конкурсе на самую жуткую, на смешную историю про Бабу-Ягу. День обнаружения заначек сегодня отмечается. Шуточный праздник для тех, кто прячет шоколадку, но потом сам же забывает, где ее спрятал. Сегодня официально разрешается облазить все свои тайники и не чувствовать за это вины. Также отмечается сегодня праздник неумелых рук. День, когда можно гордо сказать: да, я пытался повесить полку, а получилось искусство в стиле авангард. В общем-то, можно посмеяться над своими бытовыми провалами, и, в общем-то, парочку историй-то у любого найдется, чтобы этот день отметить. День ленивца сегодня отмечается. Про то, чтобы ничего не делать. Ну, вторник, рабочий день, день ленивца, прям вот, ну, самый такой классный праздник, когда можно полениться. И сегодня день, я это сделала, и оно даже работает. Если вы что-то сделали, и оно у вас заработало, значит, поздравляю, сегодня ваш день. Ну, а пока у нас Blackstone Cherry, Blame It on the Boom Boom, прямо сейчас на радио Комета 2.6 FM.
1: Рабочий полдень на Комете.

0: реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий день. Полдень.
5: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
6: Быстро пролетел у нас рабочий полдень, так незаметно. Ой, и вы как бы работаете, да, а я вот только просыпаюсь, потому что я обычно по вечерам с вами тут общаюсь, а вот сегодня первый раз днем вышла, и вот проснуться не могу никак. Поэтому помогайте мне сегодня просыпаться вечером. Вечером к вам вернусь. После 6 вечера ждите нас вместе с Анной Донрой в вечернем Чехове. Будем сегодня обсуждать какую-нибудь тему дня животрепещущую. Праздников я вам уже предложила на день сегодняшний, чтобы вам было из чего выбрать, что отмечать сегодня. Например, вот можно день спонтанных чаепитий отметить. Никаких планов, только чайник, пара печенек и разговор ни о чем или обо всем сразу. Ну или обсудить в конце концов тот же Меркурий ретроградный, которого все так боятся на самом деле. В общем-то, ну, обычное астрономическое явление, мало того, оно еще и не настоящее, оно просто так выглядит, как будто бы планета обратным курсом двигается. Так что ничего страшного в этом нет на самом деле, поэтому всем желаю настраиваться на максимально хорошие вибрации, слушать вашу любимую музыку на радиостанции Комета 92.6 FM. Мы здесь для этого. Вечером продолжим исполнять ваши пожелания, музыкальные заявки и передавать приветы и поздравления. Тема дня будет сегодня. Озвучим ее в 6 часов вечера. Ну и поиграем заодно в нашу любимую игру «Неожиданный конец». Будем продолжать крылатые фразы выражения в конкурсе на самое смешное и самое абсурдное продолжение. В общем-то, ну, за этим я с вами расстаюсь до 6 часов вечера, в 6 вернусь к вам. Ну и вот исполняю финальную заявку рабочего полдня, пишет нам Ирина. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, песню Friday, The Famine Redid, Return, Night Clovers, Муфаса и Hype Man. В общем-то, вот такое название длинное. Спасибо, говорит. Конечно, будет для вас под завершение часа, ну и в конце концов, под самый конец часа будет демо «Солнышко», такая летняя немножечко композиция с оттенком ностальгии. Всем до вечера. С вами была Ольга Ольхова.
4: Рабочий полдень

0: пробах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Результат в 500 баллов на едином госэкзамене по 5 предметам – феномен, требующий анализа. Об этом ТАСС заявила эксперт Минпросвещения, директор Института психологии Российского государственного педагогического университета имени Герцена Светлана Безгодова. По ее словам, подобный результат требует анализа на когнитивном и личностном уровнях. Безгодова предположила, что залогом успеха в этой ситуации является мотивация и грамотное целеполагание. Эксперт добавила, что хороший результат на тестировании гарантирует умение справляться с волнением, а также способность сосредоточиться в условиях стресса, что является показателями зрелости нервной системы выпускника. После купания в городских водоемах можно получить отравление или подхватить кишечную палочку. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов в беседе с Лентой.ру. Кроме того, загрязненные водоемы могут

0: содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы, свинец и ртуть, пестициды и химические отходы промышленного производства. Эти вещества могут вызывать острое отравление, а также оказывать хроническое токсическое воздействие на различные органы и системы организма, включая нервную систему, почки и печень, сказал Умнов. Также эксперт напомнил, что купание в грязных водоемах может способствовать распространению инфекционных заболеваний. Они могут приводить к значительным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. И в завершении выпуска режиссер Сарик Андреасян снимет новую экранизацию легендарного произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Об этом постановщик объявил в своем телеграм-канале. По словам режиссера, который известен экранизациями культовых сказок и классических произведений литературы, сейчас проект на стадии кастинга. Съемки стартуют летом 2027 года, написал Андреасян. Также режиссер отметил, что действие картины, как и в оригинальном произведении, будет происходить в начале 20 века. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. По

0: лето. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Парикмахерская «Позитив». С вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.

0: 84.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета»

0: Радио Комета.
1: Поехали! Приветствую всех на волнах хорошего настроения. В студии на кнопочках у микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями. Всем продуктивного дня!

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мы гадали, куда уходят деньги. Спойлер, они ушли из банков. 550 миллиардов рублей. Ровно столько граждане сняли со счетов за май. Это уже третий месяц в этом году, когда банкиры хватаются за голову. Январь, март и вот теперь май. Деньги просто испаряются со счетов. Аналитики кивают на длинные праздники и шопинг. А мы знаем правду. Кто-то наконец-то понял, что кэш должен приносить радость, а не скучать в банковском сейфе. Как-то так.
1: Радио «Комета». 92,5.

0: Ну что, продолжаем скроллить ленту. А кто-то обещал сделать дела за 5 минут. Я так тоже поступаю. Знакомо? Откладывайте телефон, но оставляйте наушники или радиоприемник. Музыка – это ваш легальный способ отвлечься. Погнали!
1: Que horas son, mi corazón.
2: Mi amor, no las puedo quedar chingando.

0: Комета. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. 92,6 FM.
1: Главное – не вешать нос, несмотря на все преграды и трудности. Все получится. Будем в это верить. Под музыку на дорогой сердцу волне.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Дорожные новости.
1: Методика расчета скоростных ограничений изменится. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России обновился справочник средней стоимости запчастей. Его используют страховые компании для расчета выплат по ОСАГО. В сравнении с предыдущей версией цены заметно выросли, почти на 3% к прошлому кварталу. При этом по маркам ситуация не одинакова. Сильнее всего подорожали запчасти на «Ладу», «Опель» и «Хонду». По большинству европейских, японских и корейских марок рост умеренный. А на китайские марки расценки даже упали. Например, цена запчастей на «Черри» снизилась почти на 7%. Методика расчета скоростных ограничений изменится. В Минтрансе совместно с другими ведомствами готовят новые рекомендации для региональных властей и собственников дорог. Предполагается, что система станет более гибкой. Сейчас применяются универсальные нормы, которые не учитывают реальную ситуацию на конкретных участках. Предлагают определять скоростные лимиты индивидуально, в зависимости от загруженности трассы на каждом участке, качества инфраструктуры и прилегающей территории. В России появится ГОСТ на автомобильный туризм. Центр развития туристических проектов разрабатывает его в рамках долгосрочной стратегии. Предполагается, что стандарт поможет системно развивать сеть автомобильных маршрутов по всей стране и сделает их удобнее для путешественников. В ГОСТ внесут базовые понятия. Например, пропишут, чем кемпинг отличается от стоянки или туристического хаба. Появятся требования к инфраструктуре, которую обязательно будут учитывать при строительстве и реконструкции дорог. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Комета. 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
3: 92.6 FM.
4: Музыка вернется с минуты на минуту и обязательно разгонит в нас самые добрые качества. Когда мы, например, улыбаемся без причины, это не признак дурачины, а совершенно нормальное состояние с улыбкой и желанием совершать добро, дефицит которого испытывает эта планета. Цинизм, снобизм и высокомерие надоели. В наших силах сделать этот мир добрее.
0: Радио «Комета». 92.6.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Работающим пенсионерам с 1 августа 2026 года проиндексируют пенсии до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, пишет ВИА Новости. С 1 августа текущего года будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров, сказала она. Депутат добавила, что для тех граждан, которые являются пенсионерами и трудились в 2025 году, пенсии проиндексируют до 3 ИПК. Незадолго до этого Бессараб сообщила, что россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности, с июля начнут получать повышенную пенсию. В летний период наем сотрудников действительно может замедляться из-за массовых отпусков в некоторых отраслях, рассказал газете.ру Дмитрий Колтунов, руководитель управления подбора и адаптации персонала. Кроме того, в условиях снижения потребительской и деловой активности ко второму полугодию 2026 года некоторые компании начали оптимизировать расходы, снижая потребность в новых работниках. Спрос на постоянную занятость падает и на фоне появления многочисленных временных подработок на строительных площадках, в отелях, ресторанах и на полях для сбора урожая. Многие соискатели откладывают поиск работы на осень. И в завершении выпуска министр культуры России Ольга Любимова рассказала, сколько билетов было куплено по пушкинской карте. За время действия программы молодые люди приобрели более 113 миллионов билетов, рассказала глава Минкульта. Она добавила, что миллионы талантливых детей и подростков по всей стране сегодня имеют возможность получить качественное творческое образование и посвятить свою карьеру искусству. Для них открыты двери детских школ искусств, художественных училищ и вузов. Кроме того, продолжила Любимова, в регионах России создано уже более 100 школ креативных индустрий, в которых обучаются свыше 16 тысяч детей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире.

0: Дорогие слушатели, у меня новость, которая звучит как начало мирового заговора зожников. То ли мы все резко решили качаться, то ли наши кошельки сами себе объявили сухой закон. Короче так, статистика неумолима. В мае россияне стали меньше покупать алкоголя. И это классные новости. Но некоторые производители просели аж на 22%. И знаете, в чем вся соль? Эксперты гадают, то ли майские праздники пролетели так быстро, что мы даже не успели отметить, то ли мы просто решили сэкономить и копили на лето. Но давайте смотреть правде в глаза. Меньше градусов, больше ясных мыслей и чистого драйва. Так что выдыхаем, наливаем себе водичку, чай или кофе, а может быть ледяной лимонад. Делаем звук громче и ловим сочный вайб этого лета.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных.

0: домашних и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
0: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Возможно, в эту самую минуту вы вспоминаете какие-то неловкие моменты. Например, как когда-то давно случайно поздоровались за руку с человеком, который махал не вам. Не парьтесь, это жизнь, и у нас тут всякое случается. Все неловкие моменты будем лечить музыкой уже очень скоро.
1: Радио «Комета» 92.6.

0: Systems. Радио Комета.
1: Комета.
0: 92,6 FM.
2: Музыка скоро вернется, а сейчас порассуждаем. Чтобы идти в ногу со временем, нужно ежедневно совершать 10 тысяч шагов. Я часто говорю, что в современном мире, чтобы оставаться на месте, необходимо очень быстро бежать, поскольку все развивается стремительными темпами.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, завод.

0: просто наберите в навигаторе «ОПТ АГБ Чехов».
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ АГБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Ситуация, когда позволяешь себе немного помечтать о том, что будет, но в мыслях держишь прошлое, которое тебя тоже удерживает и не дает хода перспективам будущего. Меня, например, крепко держит прошлое, хотя я, казалось бы, ни о чем таком не думаю. И когда это изменится, никому не известно.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная ручка. Компания Flowtica выпустила гаджет, который снаружи не отличить от обычной ручки, а внутри устроен как мини-диктофон с подключением к нейросети. Устройство получило название Scribe. И его главная особенность — совмещение привычного письма от руки с фоновой фиксацией звука вокруг. Корпус сделан из металла, доступны стержни 0,5 и 0,7 мм, а заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно. Ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речь на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо в встроенную память объемом 32 гигабайта. Поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция — кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или поручение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекции, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Комета. Поехали!

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: Друзья, в эфире важная информация от МВД и «Комсомольской правды». Оказывается, мошенники снова вышли на охоту. Но мы-то их раскусим. Запомните базу. Если вам звонит сотрудник банка и клянчит пин-код, CVV и код из СМС, это не банк. Это какой-нибудь Вася из темной комнаты, который очень хочет оплатить себе новую машину за ваш счет. Настоящие банковские клерки такого не спрашивают. Правило номер два. Не кликайте на левые ссылки и не качайте приложения, которые обещают бесплатные донаты и эксклюзивный мерч. И главное, если вас торопят, пытаются ввести в панику, сразу бросайте трубку. А потом спокойно переворачивайте свою карту и звоните в банк по нормальному номеру с обратной стороны. Все, ваши финансы под надежным замком. Никому ничего не сообщаем.

0: è l'amore.
1: Радио «Комета». 92,5.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

Лето продолжается. Душа просится на волю. Прогуляться, пройтись или пробежаться. Ставьте на паузу день сурка. По возможности придумайте себе хобби. Хотя тут легко сказать.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Друзья, взрослая жизнь – это когда ты радуешься новой губке для посуды и тому, что не болит спина. Добро пожаловать в наш клуб! Музыка, к сожалению, не лечит спину, но отлично поднимает настроение. Очень скоро держите порцию очередного музыкального позитива.
1: Радио «Комета». 92.

Радио «Комета». 92,6 FM. «Комета». 92,6 FM.

от дорогих сердцу мелодий до мыслей вслух. Ради любви человек готов на многое. Вот только взаимные чувства — это порой удача, нежели данность. Но простора для мыслей, слов и действий хватит на многие века и даже тысячелетия.

0: Мета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: Погода в этом году радует не каждый день, а вот летнее настроение поможет преодолеть все трудности. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Хочется радоваться каждому мгновению. Под хиты на любимой волне.
3: I want my

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92.6 FM.
3: Благодарю слушателей за компанию. На волнах хорошего настроения был Дима Казанцев. Услышимся и до скорого.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: После купания в городских водоемах можно получить отравление или подхватить кишечную палочку. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов в беседе с Лентой.ру. Кроме того, загрязненные водоемы могут содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы, свинец и ртуть, пестициды и химические отходы промышленного производства. Эти вещества могут вызывать острое отравление, а также оказывать хроническое токсическое воздействие на различные органы системы организма, включая нервную систему, почки и печень, сказал Умнов. Также эксперт напомнил, что купание в грязных водоемах может способствовать распространению инфекционных заболеваний. Они могут приводить к значительным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. Минтранс Российской Федерации планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с 2027 года. Об этом пишет российская газета со ссылкой на министерство. Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений, поделились в министерстве. Отмечается, что власти могут рассмотреть более гибкую систему. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Также будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом объекты – школы, жилые дома или торговые центры. И в завершении выпуска. Биография Майкла Джексона «Майкл» режиссера Антуана Фукуа стала самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате 977 миллионов долларов и обойдя «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Фильм собрал 975 миллионов, об этом пишет Variety. Отмечается, что картина также обошла «Богемскую рапсодию», у нее 911 миллионов. Главную роль в байопике, напомним, сыграл племянник Майкла Джексона Джафар. Критики подчеркивают, что фильм не охватывает самые спорные эпизоды из биографии Джексона. Вместо этого создатели сосредоточились на концертных реконструкциях и музыкальных номерах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
3: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: этой неделе.
1: 30 июня, Анна, вы в курсе, да?
2: Конечно, это первый день лета уже просвистел.
1: Первый месяц, знаешь, так глазками...
2: Ой, первый день, говорю, первый
1: месяц. Глазками хлопнули два раза, и уже месяца нету. А ты знаешь, что есть такой прекрасный фильм, называется «31 июня»?

0: Блин, а ты не смотрела?
1: Нет, надо.
0: О, посмотри, там восхитительный Валентин Гафт. Это просто, я не знаю, он там прекрасен. Это вообще, значит, очень такая фантастическая, романтическая... фантастическая, романтическая фильм. У меня сегодня с русским языком проблемы, вот. Ну, в общем-то...
1: Да сегодня, на самом деле, совсем какие-то затыки, потому
0: да,
1: что
0: там
1: сегодня...
0: ретроградный Меркурий.
1: Ретроградный Меркурий со вчера, полнолуние. Я, кстати, думал, 29-го он закончился, а он, оказывается, только наступил.
0: Нет, он только пришел.
1: Полнолуние сегодня ночью бабахнуло. Я думаю, что у меня с утра какие-то катаклизмы вообще происходят.
0: Вообще, ну, в общем, к этим ко всем катаклизмам добавляется еще и сегодняшняя наша тема обсуждения. Кстати, в студии это по-прежнему все без изменений. Ольга Ольхова и Анна Донруй.
1: Анна Донруй, да, мы
0: да,
1: здесь.
0: Мы здесь. Время 6 часов вечера. Торжественно открыла я, значит, мессенджер Макс. Если он у меня не отвалится, то значит туда. Если отвалится, ну, значит,
1: то это ретроградный Меркурий,
0: да.
1: И полнолуние.
0: Это все он виноват. 916-244-2044 это наши координаты. В общем-то, пишите нам свои заявки, пожелания, поздравления и вообще, и заказывайте музыку вашу, потому что хотим слушать сегодня вашу любимую музыку. В группе радиостанции «Комет» ВКонтакте уже у нас есть анонс темы дня сегодняшней. Кто был сегодня со мной днем, тот, наверное, понял, что я сегодня буду обсуждать. Ну, а кто не понял, расскажу.
1: Я, например, не поняла.
0: Да.
1: Пришла в эфир и не знаю, о чем мы сегодня поговорим.
0: Ладно, 30 июня отмечается великолепный, на мой взгляд, праздник. Называется он «Всемирный день социальных сетей». И да. Хочу я сегодня поговорить, Ань, про твою любимую тему, как мне кажется.
1: Ну-ка, давай.
0: Это как раз вот это глобальное одиночество в мишуре искусственной востребованности или это реальная связь людей через расстояние? Что это? И почему вообще появляется вот в этих соцсетях такой феномен вот этих вот непонятных каких-то вот одиноких сердец? То есть почему вообще вот это одиночество глобальное всех настигает и что это? Вот,
1: поэтому... Классная тема, Оля, обязательно поговорим, обязательно обсудим.
0: Да, ну и сегодня мы, разумеется, поиграем в игру «Неожиданный конец». У меня сегодня на очереди прекрасная фраза для продолжения.
1: Ну-ка, интересно, я играю сегодня или нет?
0: Наверное, играешь. Всем знаменитая фраза, цитата из фильма «Операция И», «Кто не работает, тот».
1: О, отличная фраза. Сегодня я играю.
0: Да.
1: А то я, бывает, прям не понимаю, что сказать. Оля меня ставит в такие тупики, что я просто теряю.
0: Вот, Ань, наше сегодняшнее любимое завершение уже мне прислали. Знаешь, почему? Кто не работает, тот удачно вышел замуж.
1: Классная фраза, Оля. Это наша с тобой фраза, к которой мы с тобой все не стремимся.
0: В общем-то, да. Ну и начнем мы потихонечку сейчас обсуждать. Ну а пока что напомню вам. Ань.
1: Да, у меня, я просто тяну руку.
0: Да.
1: У меня есть важная новость. Сколько у меня есть время, Оль?
0: Ну, минута точно есть.
1: Минута есть.
0: Попробуешь уложиться?
1: Ну, давайте, да, попробую уложиться. Нет, Оль, не уложусь. Меня просто слушают ребята. Ребят, я знаю, что у меня слушаете. Готовьтесь к следующему выходу. Я не хочу на вас тратить прям минуту и торопиться. Дайте мне полторы, и я за полторы минуты я расскажу то, что я хочу сегодня рассказать. Оля, у меня есть такая новость, которая... Ну, мне надо, чтобы люди как бы это прям полноценно услышали. Не хочу торопиться, загонять себя в какие-то временные рамки. Так что, Никита и Татьяна, я скажу это в следующем блоке обязательно для вас. А вы пока можете присылать мне песни, заявки, которые я тоже... Мы сделаем вам в эфире, поставим песенки.
0: Ну, а пока что у меня есть 30 секунд. Попытаюсь успеть про погоду. 26 за окном. Ощущается, как 26. Вчера было 19. Обещают нам похолодание к концу недели. Пыльца там у нас буйствует, липые сорняки. Магнитная буря у нас умеренная на 5 баллов. И атмосферное давление, в принципе, в норме. Вот с таким набором мы начинаем вечер вторника сегодня. И на очереди у нас группа Offspring. Hate That. А потом Mr. President, Coco Jumbo. Слушаем мы, давайте потанцуем чуть-чуть.
2: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: песню. Вот опять у меня сегодня с техникой. Вообще не дружу я сегодня с техникой, Аня.
1: Полнолуние. Вот кто не верит, всегда вот все думают, что это все ерунда, я типа такой весь скептик. А когда начинает что-то рушиться, и раз в календарь-то глянешь, а там ретроградный Меркурий подобрался.
0: А там-то полнолуние.
1: Сейчас полнолуние какое-то такое, либо очищающее, мы навсегда там с кем-то прощаемся, либо какие-то бывшие там приходят, возвращаются.
2: Ой, я сегодня гороскоп читала в ужасе всем знаком, потому что там практически у каждого знака возвращение каких-то вот из прошлого чего-то там. Желаю всем, чтобы прошлое оставалось прошлым.
1: Либо если вернулось, то максимально лучшее и
2: позитивное. Не надо, чтобы оно возвращалось. Лучше пусть оно в прошлом остается, Аня,
1: ну,
2: не надо.
1: Я все-таки начну. У меня что-то есть, кому передать привет. Давай. Итак, у меня тут уже накопилось куча приветов, пока мы с тобой болтаем. Итак, сегодня у меня была такая история. Я купила в одном, центре, сейчас даже скажу, как называется, эпицентр цифровой техники. Он находится в Карусели, это яблочный центр Apple, с левой стороны, который, где лайф-клуб, и вот там такая маленькая там дверка, и там вот как бы всякая техника продается. Я купила там зарядное устройство еще в феврале, и оно меня стало глючить. Я его повезла, наконец-то все довезла вчера, сегодня утром, чтобы мне его отремонтировали, либо вернули по гарантии, там, в общем, как-то это. А у меня там работает мальчик знакомый, ну, как бы я просто давно к нему обращаюсь, его зовут Никита. И этот Никита, как бы Никита, я только в твою смену пройду, я в твою смену приду. Ну, как бы он прям помогает мне там с телефоном просто разобраться, как бы какие-то мелочи. И как бы мы так, я уже с ним сроднилась, как бы, что вот я знаю, что он мне прям поможет. И, в общем, мне сегодня звонят и говорят, вы знаете, зарядное устройство, да, действительно не работает, мы его забираем на обследование, можете ноутбук свой забрать. Я говорю, в смысле, а зарядное устройство? А мне говорят, ну и, а девушка Татьяна, я ее первый раз вижу, это приятная девушка. Вот, ну, она мне начинает объяснять, вы знаете, у нас это не предусмотрено, она ушла, значит, с запросом, вернулась, говорит, у нас это не предусмотрено, мы этого сделать не можем. В общем, я начинаю закипать, я говорю, Татьяна, пожалуйста, пусть мне перезвонит Никита, решит вопрос. Пока она говорит, вы знаете, мы не можем, ля-ля-ля, в общем, я там ее перебила, за что, Татьяна, сразу извиняюсь за свой официальный тон. Но, слава богу, без мата обошлось, потому что я тоже могу. Ну, ладно. И, в общем, закончилось на том, что мне перезванивает, в общем-то, Никита и говорит, блин, ну, мы не можем ничего сделать. Я говорю, ну, ребята, вы понимаете, у меня сейчас все, у меня под комп, подвязана вся жизнь, решите что-нибудь. В общем, Никита просто начала на него молиться. Оль, через 15 минут он мне перезванивает. Он

Хозяйство пошло навстречу. Они мне уже курьером из Серпухова везут подменное зарядное устройство. Просто мне его меняют. То есть это просто вышло за рамки всего. Я уже просто села молиться, потому что еще сегодня там куча казусов у меня произошло. Ребят, я хочу вам сказать большое спасибо даже. И я хочу сделать вам рекламу. Это моя личная, просто вот мое личное желание, потому что я даже делаю рекламу не для того, чтобы вы там на миллионы напродавали, а я делаю вам рекламу только потому, что в этом центре работают люди.

0: клуба Live. А в следующем блоге я уже передам от вас приветы, которые вы... Ну, We Are We Champions. Оль, сразу же, что ли, передать?
1: Да, Queen.
0: Ну, тогда Queen, это мы тогда передаем привет. Сразу тогда записывайте. Это для Диме Чемпиону. Это общий их друг Татьяны и Никиты. Профессиональный боец ММА и их хороший товарищ. Для них We Are We Champions, группа Queen. Татьяна, а ваш привет передам в следующем блоге.
1: Слушаем. Queen, We Are The Champions. Прямо сейчас, потом Адам Ламберт.
0: Спасибо вам большое. Я счастлива, что рядом есть люди, которые человечные. Это очень важно.
1: Поэтому чемпионы. Слушаем музыку.
2: Вечерний чех. На радио Комета. 92,6 FM.

меняемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно светимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке, с

0: Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Чехов, зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: как долгая дорога домой сегодня вечерний Чехов у нас идет.
1: Он как-то так раскачивается. У меня что-то куча каких-то новостей, куча приветов. Мы даже до темы не можем добраться, до нашей сетейной.
0: Давай пару слов про тему. Итак,
1: давай,

0: году. Изначально был он про позитив, про то, в общем-то, как соцсети объединяют, помогают находить единомышленников, поддерживать связь с теми, кто далеко. И, в общем-то, в первые годы всего этого существования праздника устраивались такие офлайн-встречи, митапы, городские ивенты. Вот у нас, я помню, когда был чат городской в начале 2000-х годов, то мы там тоже такие офлайн-встречи проводили, встреч-чата. В общем-то, все там перезнакомились, было здорово.
1: Цель-то, собственно, хорошая, по сути-то.
0: Но проблема в том, что соцсети нас сейчас создают иллюзию насыщенной социальной жизни.
1: Поглощают.
0: Это там сотни тысяч подписчиков там у кого-то, десятки тысяч уведомлений, быстрая реакция, лайк поставил, дальше листаем. И, в общем-то, по типу взаимодействия оказалось, что, в общем-то, это не то же самое, что разговор лицом к лицу.
1: Ну да, торопимся жить, я считаю.
0: Знаешь, а еще в этом появляется глобальное такое одиночество в сети, когда вроде бы ты сидишь дома, общаешься там с 10 людьми, параллельно переписываешься, а с другой стороны ты один. И ты откладываешь телефон и остаешься один на один со своим миром. И вот в этом, я думаю, что самая большая проблема.
1: А знаешь, какая еще проблема? Вот,
0: какая?
1: Мне тут вот приятель сказал, он говорит: Аня, обрати внимание, у молодежи, которая зависла в соцсетях, у них у всех ноги иксом. Слушай,
0: да,
1: Оля, я начинаю обращать внимание на мальчиков особенно. Ну, девочки там, ладно, мы по-другому еще развиваемся. То есть это, говорит, реальный рахит. То есть это уже фигура человека, который сидит.
0: И постоянно.
1: Вот тогда, да, то есть, понимаешь, я начала обращать внимание, слушай, сейчас 90% детей, именно мальчики, у них ноги иксом. Это, для меня это прям страшно, потому что, ну, реально люди... И вот я как-то выхожу из подъезда, человек 12 сидит подростков на лавке,
0: и
1: Оля,
0: все
1: телефоны. Ну, мне страшно. То есть, эта цифровая вот эта тема, она как бы...
0: Знаешь, что меня больше пугает? Меня больше пугают вот эти вот аналогии с сериалом «Черное зеркало». «Отключи нам всем связь». И мы все отключимся. Просто
1: да,
0: мы потеряемся.
1: Да.
0: Потому что, когда сейчас наступают некоторые ограничения в связи, да, я понимаю, что...
1: У людей начинается паника.
0: Да, большинство людей не могут по бумажной карте сориентироваться, куда идти.
1: Да,
0: то есть,
1: да.
0: Все, до свидания, они зависли. И это страшно.
1: Ну, вот, например, у меня когда навигатор висит в Москве, я в свое время таксовала в Москве, были непростые времена в районе там 2000-х и 90-х годов, и я хочу сказать, что я не потеряюсь в Москве. Но с этими развязками, конечно, не просто, потому что сейчас миллион на наделы.
0: Сообразить, куда там ехать.
1: Да, Оль, но тем не менее, я знаю там прям Москву, и очень хорошо.
0: Ну что ж, о грустном продолжим позже, а пока что о смешном. Играем мы сегодня с веселый в неожиданный конец, и мне тут присылают, кто не работает, тот в потолок плюет. Спит спокойно еще есть предложение такое. А, кто не работает, тот начальник. Нравится мне. Ну и что ж, у нас остались там приветы. Нам пишет Данила. Данила нам пишет: добрый вечер, меня зовут Данила, и я поздравляю своего брата и всех выпускников 26-го года с окончанием учебного года. Мы получили дипломы. Ура, парни, поздравляем вас. Ура.
1: Учеба для меня это прям заслуживает.
0: Да, и просит поставить песню «Going Home» от Неополеон и Папилио. И там у нас еще заявка от тебя, Аня, есть?
1: Да, у меня есть. От Татьяны есть заявочка, которая работает в эпицентре как раз техники, да, в эпицентре цифровой техники, в торговом центре «Карусель». Татьяна просит передать, пожалуйста, привет моему самому любимому мужчине на свете по имени

0: радиоте привет.
1: И песенку.
2: Энкель Мюрати у нас будет «My Again». И давайте слушать. Сейчас у нас будет «Неопалеон» и «Папилио» для Данилы. И потом «Энкель Мюрати» будет. Слушаем.
3: «Вечерний Техас» на радио «Комета».

0: которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J7 будет стоить столько же, сколько аналогичный JQ J7. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 800 000 рублей. Напомним, Джелан J7 – это вторая модель нового российского бренда. Скоро должно стартовать производство. Более компактный Джелан J6 в продажу уже поступил. Новый Li Auto L8 поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – 3-4 квартал. Сейчас машина проходит сертификацию. По габаритам восьмерка компактнее девятки и сопоставима по комфорту. У нее также просторно во втором ряду. Третий ряд теснее, подойдет для маленьких детей. Ценник при этом должен быть заметно ниже. Вернувшийся Geely Coolray пока не стал бестселлером в России. В первый месяц продаж купили около 300 машин. Для сравнения, Belgi X50 разошелся тиражом под 2500 экземпляров. Относительно небольшой спрос объясняется ценой. Coolray современнее, оснащеннее и дороже родственника белорусской сборки. Линкольн – уникальная для США автомобильная марка. Единственная, названная в честь знакового президента страны. В прошлом она была известна люксовыми седанами. Но в последние годы мимо нее не прошла мода на кроссоверы и внедорожники. А еще в истории Линкольна есть и более необычная модель. Это огромное 5-метровое двухдверное купе Mark 8. Подробнее об этой машине расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Комета». Реклама.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество. Проверенное время.
5: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
6: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Вечерний Чехов. Радио «Комета» 92.6 FM.
8: Вот так вот можно слышать, как магнитная буря влияет на нашу технику,
9: потому что она крякает.
8: Да, это вообще просто, причем на самом деле это вот, ну, это физический факт, потому что действительно влияет магнитное поле Земли. И тут уж, извините, ничего не поделаешь. А мы вот сегодня, наоборот, про дефицит живого общения. И призываем вас всех выходить чаще на улицу и общаться с людьми. Конечно, не призываем вас бежать за каждым, говорить, давай познакомимся.
9: Да, почему, кстати, нет? Вот, знаешь, мы, кстати, одно время, ну, с бывшим мужем, что-то часто я его упоминаю на радио, ну, в моей жизни, ну, вспоминаю с добром, так что могу. Вот, и мы, когда занимались спортом, Оль, мы обратили внимание на то, что люди, вот, например, если ты за границей где-то, вот, например, вот по Австралии я путешествовала, там все идут друг на друга, улыбаются. В Испании вообще с подъезда вышел, ола, ола, то есть там все здороваются. У нас этого нет. У нас

0: социальная, то есть у нас люди не общаются. И мы решили с ним, давай вот во время спорта мы со всеми на поле будем здороваться. И там все эти скандинавские палки.
1: Как на вас
0: палки.
1: Смотрели?
0: Ты знаешь, сначала дико. И я это начала практиковать у нас в парке. Оль, ты просто улыбаешься человеку и говоришь «Здравствуйте». Оль, у меня сейчас друзей целый парк. У меня я всех знаю рыбаков, рыбаки знают всех моих собак. Все знают, кто я, как меня зовут. Все это подмосковное долголетие, все там «Аня!» Там все здороваются, обнимаются. Слушай, элементарная улыбка и сказать «Здравствуйте».
1: Это же вежливость, это классно.
0: Ты знаешь, Оль, это круто. Ты когда вот, ты говоришь вот это вот как одиночество, да? Ты когда идешь, ты понимаешь, что ты в этом мире просто не одна.
1: Ты знаешь вообще, вот на самом деле, что из общения теряется при онлайн-общении?
0: Ну-ка, давай-ка.
1: Ну, изначально вообще очень сложно понять человека, когда он пишет, потому что ты не видишь вот эти тонкие сигналы человеческие, мимика, интонация,
0: язык тела. И ты эмоции присваиваешь сам.
1: Да, и ты как бы додумываешь, с какой интонации тебе там натыкали знаков восклицания. То есть это крик, это радость, что это?
0: Да,
1: то
0: да,
1: есть
0: да,
1: там
0: да.
1: просто абсолютное недопонимание. Плюс ко всему, живой разговор позволяет мысль для себя принять, потом вернуться к сказанному. Какие-то неловкие паузы. То есть есть в живом общении глубина и время. В онлайне это какой-то прям быстрый обмен репликами, знаешь, как пинг-понг такой получается. На-на-на-на, привет, как дела? Там, привет, нормально.
0: Ну, Оль,
1: все ок, чем занят? Занят.
0: Давай, сейчас я тебе хочу сказать немножко как раз в обратную сторону. Вот я сейчас прям уловила то, что вот мне не заходит. Ну, как бы ты правильно все говоришь, живое общение, оно когда в диалоге. Я не люблю разговоры по телефону.
1: Я тебя понимаю.
0: Но когда это заходит, если уж ты общаешься в онлайн-формате, то есть ты не очно с человеком общаешься, то, наверное, все-таки переписка аудио мне заходит больше. Но в любом случае это вот такой формат, не разговоры. Потому что когда ты разговариваешь, ты должен быть вовлечен в беседу. Тут что-то пришло, по работе звонок. Это отвлекает. Вот я сегодня с девочкой элементарно попробовала поговорить 10 минут. Оль, 4 звонка по работе, и я ее не могу отправить. И она тоже вроде по работе позвонила. Мы настолько привыкли, вот ты знаешь, мне нравится аудиосообщение, что ты написал, эмоции выразил, и ты ждешь дальше, когда ты можешь, то есть у тебя время, то есть ты не поглощен 10-15 минут, а ты, например, в свободное время раз там взял и сказал. То есть вот это мне, я понимаю, что мне это
1: знаешь,
0: удобно.
1: Какой есть феномен, почему большинство людей ненавидит голосовые сообщения?
0: Так.
1: Потому что у каждого свой ритм восприятия речи. И, допустим, большинство людей сейчас в пространстве в нашем, они весьма быстро воспринимают речь из-за этого быстрого онлайн-общения.
0: Да.
1: И они слушают все сообщения на двойной скорости.
0: На ускоренном, да.
1: А там ничего не понятно, что вы там мне сказали.
0: Это как наш любимый Павел Геннадьевич мне все время. Аня, ты можешь покороче? Я говорю, не могу, я на радио работаю. Краткость — это сестра не моего таланта, поэтому вот у меня с этим проблемы.
1: Ну, а мы кратенько будем сворачивать час текущий, и с вами уже вернемся к вам уже в следующем часе. У нас под конец Пэтти Райан, When You Look At Me. Давайте чаще смотреть друг другу в глаза, наверное.
0: Давайте так. И улыбаться, ребята, улыбаться, здороваться. Просто не забывайте, что есть такие элементарные слова «Здравствуйте».
1: Угу. Ну, а мы вам скажем «Здравствуйте» в следующем части уже.
0: Да, до встречи.
2: Вечерний чех на радио «Комета».

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Вот и мы вернулись в новом часе, как и обещали, Ольга Ольхова.
5: Анна Донрой, мы с вами, мы вас не обманули, мы честные,
4: да,
5: девушки.
4: Честные девушки, вот, и напоминаю я всем, что мы сегодня обсуждаем Всемирный день социальных сетей и выясняем, почему же такой феномен случился, как глобальное одиночество в сети, несмотря на то, что все-таки должно это все связывать и объединять. Ну и, кстати, напоминаю, что также еще можно и нужно заказывать ваши любимые песни по номеру. Аня, у меня спирос, давай.
5: Не наговаривай на себя, ты что, такие мыслеформы строишь? Людей учу мыслеформы позитивно строить. Итак, вы можете заказать любимую песню по телефону в мессенджере Макс 8-916-244-0044. Это телефон радио Комета.
4: Да, и заодно подписаться на нас в группе радиостанции Комета ВКонтакте, потому что там у нас есть анонс сегодняшнего Вечернего Чехова. Там же можно и заявку оставить, между прочим, в комментарии. И к нашей теме присоединится Всемирный день социальных сетей. Что же это такое? Это ящик Пандор, прям какой-то эти соцсети. Ну и там же можно поиграть вместе с нами в игру «Неожиданный конец». Аня, у тебя есть варианты?
5: У меня есть.
4: Кто не работает, тот...
5: Кто не работает, тот не хочет работать. Вот это сейчас...
4: Оригинально.
5: Вот это сейчас про меня, потому что, ты знаешь, первый раз за всю свою жизнь я все время работала. Причем работала неплохо, тащила на себе груз как за себя, так и за кого-то еще. А здесь просто вот у меня такое сейчас желание, честно скажу, и не стесняясь этого, сесть кому-нибудь на шею. Прям вот, если появится мужчина, который захочет меня к себе на шею посадить, я думаю, что я отбрыкиваться долго не буду. Причем
4: вот
5: я всегда была этого против. Я считаю, что женщина должна быть самостоятельной, у нее всегда должен быть свой доход. Но у меня слишком очень много монетизированных хобби, с помощью которых у меня, в принципе, этот доход идет там, да, и недвижимость, и стилистика. Угу. Там, ну, есть как бы вещи, на которых я зарабатываю.
4: Строй. Вот, Ань, мне, походу, про тебя прислали. Кто не работает, тот живет лучше тех, кто работает.
5: Вот хочу, я вот хочу вот так. И у меня сейчас было 2 года, когда я, в принципе, вообще не занималась работой, хотя она как бы шла потихонечку, где-то там падала. Слушайте, мне понравилось. Вот. Так что кто захочет меня посадить к себе на шею в плане денег, я брыкаться не буду.
4: Ладно, а мы пока к нашей теме вернемся на секундочку или на минуточку, там как получится уже. Знаешь, Аня, что самое парадоксальное? Исследования показывают, что активное использование соцсетей, в общем-то, соотносится с чувством роста одиночества и снижением удовлетворенности жизнью, особенно у подростков и молодых взрослых. Ну и, в общем-то, из-за чего это происходит, все мы, естественно, знаем, что это социальное сравнение, лента, в общем-то, мы видим там чужие успехи, счастливые моменты, и порой мы даже не понимаем, что это просто мишура.
5: Да, потому что люди выкладывают только хорошие моменты. Ну,
4: а сейчас еще с засилием искусственного интеллекта и нейрофотосессии, когда можно, в принципе, себе любую фотосессию в любом месте и образе сделать, там, в общем-то, вообще с подмена реальности даже, мне кажется,
5: Оль,
4: начинается.
5: Оль, я перестала смотреть чужие статусы. Угу. То есть я четко понимаю, что мы начинаем в этот момент жить чужой жизнью.
4: Да-да-да, сравнивать себя.
5: Да, но... Свои статусы я выкладываю, ты знаешь, очень часто получаю в ответ, то есть, Ань, спасибо.

0: на серфинг встать. То есть я понимаю, что надо, не надо. И как только я задаю во вселенную этот вопрос, вообще правильно я делаю, мне вот такие вот ответы прилетают, что я делаю правильно, потому что я стимулирую людей на спорт, на здоровый образ жизни, какие-то там каши сыроедные свои там выкладываю. Так что я считаю, я в этом плане, мне надо.
1: Знаешь, что еще плохо вот в эпоху гиперсвязи по социальным сетям? Подмена контакта. Лайки всякие там, эмоции, кругляшочки эти, да, желтенькие, репосты. То есть это быстрые социальные такие жетоны, которые кратковременно дают чувство признания, но не меняют, не заменяют настоящие близости эмоциональные. Вот такая вот
0: фигня. Ну, я не совсем понимаю, как ты сказала, подмена.
1: Подмена контакта. Иллюзия. Подмена. Иллюзия контактов случается.
0: Нет, ну, понятно, ты сам себе эту эмоцию присваиваешь. Но я не совсем понимаю эту формулировку, честно. Ну, ладно.
1: Сейчас обсудим, но пока что у нас Lumix, Annie, Are You Okay? И Chris Rea, The Road to Hell.
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Вот у меня сейчас, знаешь, что будет, Ань? Тест английского языка.
8: Я думала, тест английской королевы.
7: Нет,
8: думаю.
7: При озвучивании песен, которые там в очереди стоят, потому что прям там вот надо язык не сломать, а еще не ошибиться.
8: Ой, иначе будет... У тебя так красиво получается лопотать на английском, ну, я или, прям кайфую.
7: Иначе будет заклинание призыва постоянного слушателя, который мне напишет сейчас: опять ошиблась в названии.
8: Андрей, не смей Олю трогать.
7: Ну, а мы продолжаем дальше играть, и нас присылают мне вариации на окончание фразы «кто не работает, тот». «Кто не работает, тот стратегически экономит силы на завтра».
8: Прекрасно. А я тоже придумала.
7: Давай.
8: «Кто не работает, тот прекрасно отдыхает».
7: Идеально.
8: Идеальная фраза, мне кажется.
7: Супер. «Кто не работает, тот в общем чатике мемы собирает». Или рассылает. А, и собирает, и рассылает написано.
8: Тут еще из актуального «кто не работает, тут в очереди за бензином стоит», например. Сегодня часочек проторчало. Одного мужика там чуть не задавило, что он без очереди влез. Но потом поняла, что если я разойдусь, я могу переборщить, и я остановилась.
7: Уважаемые автовладельцы и автолюбители, те, кто ездит за рулем, терпение вам всем. Ой, терпение.
8: Ну и вообще я хочу, кстати, пожелать. Вот я даже сегодня сфотографировала двух человек, которые лезли без очереди. Ну вот прям какое-то, знаете, вот бессилие и не

0: быть первым. Слушайте, ну остановитесь, вас пространство останавливает. Подумайте о жизни, посидите. Я вот, сегодня прекрасно, кстати, час провела в очереди, Оль. Мне было чем заняться, подумать о жизни, поработать. И, в общем, я молодец.
1: Ты знаешь, в общем-то, Аня, это вот как раз к нашей теме сегодня про одиночество в социальных сетях, во Всемирный день социальных сетей. А знаешь, что еще происходит у людей при полном таком погружении в соцсети максимальном? Есть такой эффект FOMO, называется. Fear of missing out. По-английски страх упустить что-то важное. Человек как бы постоянно ощущает, что где-то происходит что-то интересное,
2: но он
1: там не присутствует. И от этого у него усиливается тревожность и отчужденность. И от этого постоянно вот желание скроллить ленту новостей, обновлять, смотреть, а вдруг что-то упущу. На самом деле страшная ситуация, потому что, ребята, вы упускаете что-то важное, которое
0: внутри
1: находится
0: себя
1: за пределами ленты соцсетей, это находится вокруг вас.
0: Вы
1: это
0: забыли,
1: люди, которые вас окружают.
0: Вы забыли, что такое жить вообще. Все куда-то несутся, бегут. Вас уже вселенная останавливает с этими ситуациями. Со
1: надо
0: всеми
1: быть размеренными, ловить дзен под вашу любимую музыку.
0: Ну, а потом, куда вы бежите? Ну, ваше, что истинно ваше, ваше и будет, а другого и не надо. Чего вы несетесь-то все?
1: Ань, знаешь, есть прекрасный рецепт, на самом деле, замедлиться, остановиться, поймать дзен и немножечко вернуться в реальный мир. Это прислать нам на номер 8-916-244-2044 свою любимую композицию и просто послушать ее.
0: Отложить девайс, отложить телефон, да, и послушать.
1: И давайте немножечко насладимся все-таки тишиной в компании восхитительной, великолепной группы Depeche Mode.
0: Я так и знала.
1: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Прямо сейчас Tito Tarantula After Dark будет следом за ним. И The Real Mackenzie's Cheap. Ну, а потом любимая всеми Лина Сайфл, голуби целуются. Что ж, встречаем летнее настроение. Поэтому давайте немножечко тишины. Расслабляемся, выдыхаем и ловим дзен.
0: Я согласна.
3: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Продолжается «Вечерний Чехов». Здесь в студии по-прежнему мы, Ольга Ольхова и
3: Анна Донро. И у нас опять ничего не поменялось.
2: Да, ничего не меняется. Ни фамилии, ни состав наш, в общем-то, здесь не меняется.
3: А уже фамилиям пора меняться.
2: Да-да-да. Кто не работает, тот лучше всех вышел замуж или женился, да?
3: Вот так хочу, да.
2: Да-да-да. Итак, а мы сегодня обсуждаем, собственно, тему «Всемирный день социальных сетей». И, в общем-то, что же делать? Как же выбираться из этого цифрового одиночества? И, Аня, тут начинается твое самое любимое – цифровой детокс по расписанию. Это не полный отказ от онлайна, а четкие окна. Например, без соцсетей первые полчаса после пробуждения или за час до сна.
3: У меня вот это есть. За полчаса точно стараюсь, если получится, за час. И в 9 я уже отключаю телефон, и у меня цифровой детокс после 9. Ну, край...
2: Прям как-то вот 10. Тяжело идет.
3: Хотя бы 10.
2: Ретроградный Меркурий сегодня вносит свои коррективы даже в наше обсуждение. Ну и что еще можно делать? Можно встречаться ради мелочей. В общем-то, совсем не обязательно планировать какие-то глобальные события мирового масштаба. Допустим, там какие-то там вот большие там совместные походы, какие-то там вылазки какие-то на концерт.
3: Просто погулять. Да.
2: Просто спонтанно возвращаем все свои так называемые низкопороговые контакты. Где все расходится на привет, привет, пока, как дела. В общем-то, это уже замечательно. К тому же, возвращайтесь к винтажному способу общения. Отправляйте друг другу бумажные письма и открытки. Во-первых, это тренирует мелкую моторику и не позволяет вам отупеть.
3: Олечка, я год назад

0: Но я что-то такая была злая и решила, что не буду этого делать. И я напечатала. Я напечатала, но не отправила.
1: Угу. Ну и плюс ко всему, это же красиво. Можно же найти какую-то красивую открытку с, крас-

0: красивым видом. Или, допустим, вы отдыхаете где-нибудь в каком-то городе или в каком-то там зоне отдыха, да, и там всегда есть сувенирные открытки. И там же всегда есть почтовые ящики. Это же прекрасно. Отправьте прямо оттуда.
1: Но мы про общение, а не про онлайн.
0: Но ты понимаешь, что это все равно здорово. Это круче, чем онлайн общение. Это ж пока она дойдет до адресата.
1: Ну да, но, например, если человек живет в частном доме, то нужно
0: она иметь... может не дойти.
1: Да, вот до меня не доходит, например, сообщение.
0: Да до меня вообще много чего не доходит. Да и по жизни тоже. Ну и можно, ко всему прочему, еще устраивать офлайн челленджи. Например, один день без сторис. Или три разговора с незнакомцами в течение 2-3 часов. Это могут быть местный бариста, сосед, кассир. Звучит, конечно, как шутка.
1: Сотрудник ДПС, например.
0: Ну да, с ними-то вообще можно говорить о чем угодно и долго. Между прочим, там работают очень образованные люди, и действительно с ним можно много о чем поговорить.
1: Не часто, но бывает. Согласно.
0: Да. И, в общем-то, звучит это все как шутка, конечно, да, но это помогает вернуть навык обычного человеческого общения. Не забывайте, что все мы люди-человеки, и все мы умеем и страдать, и переживать, и бояться, и нам тоже бывает страшно подойти и первым начать общаться, да, Ань?
1: Ну, мне не так сложно, просто не совсем понимаю суть. Ты знаешь, мне вот в последнее время я поймался на мысли, что мне надоели бесцельное перемалывание из пустого в порожнее. Это как дела? Что сегодня делал? И я что-то не готова к этим таким вот просто отчетам ни о чем. Ну, например, у меня вот есть сейчас девчонка-подружка, с которой я утром йогу делаю. Ну, мы с ней какие-то обсуждаем моменты развития, да, вот как это происходит, как устроен мир, как устроен вселенная, какие-то наши там предположения, доводы, там, естественно, не факты, откуда мы там что можем знать. Мелкие людишки. Но, тем не менее, мы вот обсуждаем момент развития. Вот эта тема мне интересна.
0: Это прям классно у вас получается. Ну что ж, а мы оставляем вас с Тамаюси Хутей, Mission Impossible Team. Ну, а дальше у нас Пэтти Райан, Moonlight. Слушаем и наслаждаемся.
2: Вечерний чех на радио Комета. 92,6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Вот и все. Подошел к концу вечерний Чехов сегодня, 30 июня, во Всемирный день социальных сетей.
6: И, знаешь, Оль, не могу сказать, что вот прям что-то как-то прям пролетело. Приятные такие ощущения, классные такие напутствия, поздравления какие-то были. Но в целом что-то я прям ждала уже финала. Что-то я прям сегодня такая, меня рубит, я хочу прям
5: поспать. Это все ретроградный Меркурий в Раке.
6: И полнолуние, как всегда.
5: Да-да-да. Ну и давай уже подведем небольшой итог. Давайте уже признаем, что социальные сети – это все-таки сила онлайн-связи. Ну и, в общем-то, повод задуматься о балансе между цифровым и живым общением. Соцсети нам реально помогают держаться на связи, находить своих людей, но они не заменяют реального контакта. Без интонации, пауз и взглядов многое, в общем-то, теряется. Ну и из-за ленты постоянных сравнений себя с этими лентами порой растет чувство одиночества и собственной ущербности. Ну и вывод мы, я думаю, сегодня успешно сделаем в том, что все-таки надо чередовать, да, и то, и другое.
6: Ну, я согласна,
5: баланс.
6: Потому что сейчас мы все равно без соцсетей, ну как бы мы не хотели, как бы этот оперативность...
5: Не сможем.
6: Не сможем. Ну, не сможем. Знаешь, так скажем, Оль, сможем, просто не пробовали. То есть у нас, конечно, все запитано там... Поехал, сфотографировал дом у меня в недвижимость. Через секунду он уже там на Авито висит.
5: Да.
6: Ну, то есть, как бы это такой денежный эквивалент. Но в целом, если попробовать, то можно. У меня диджитал-детокс обычно 1, 2, 3 января. И я не разговариваю ни с кем эти три дня.
5: Угу.
6: Очень классно. То есть, я молчу и без телефона. Очень классно. Рабочий инструмент. Есть над чем подумать. И, в общем-то, пользуйтесь.
5: Ну, и знаешь, все-таки, да, я с тобой соглашусь. Потому что в соцсетях можно найти и некую поддержку, допустим, в чатах специализированных, да?
6: Да. Да,
5: найти
6: можно.
5: Единомышленников для какого-то совместного отдыха. Если, допустим, твои друзья не увлекаются чем-то, ну, типа там сноуборда, да? Ну, как бы, ну, нет тебя друзей, которые катаются на сноуборде.
6: Очень,
5: на лыжах все катаются, да?
6: Люди из разных можно городов найти. И стран прилетают, да, в одно место. Ну, а потом давайте не забывать о том, что тот же сайт знакомств. Я могу сказать, что мои личные подруги, 8 человек, вышли замуж достаточно успешно. Я сама вышла замуж через интернет за человека, который, когда я с ним познакомился, он жил в Австралии. Где бы я его взяла? Ну, так, на всякий случай. Я считаю, это
5: другого конца света откопала вообще.
6: Да, поэтому
5: молодец.
6: Здесь вот я считаю, что все-таки соцсети, они... Ну, где мне знакомиться, да? Вот мне в сентябре 50. Ребят, ну что я? Я хожу на дискотеки, я хожу на экстатики дэнса, я танцую, как бы, да, у меня большой круг общения, но это я. А другие люди, например, ну, которые...
5: А другие не ходят,
6: которые,
5: да, и чего?
6: Ну, более асоциальные, скажем.

0: ничего. Поэтому я считаю, что в этом случае как раз соцсети могут помочь. Там вам тоже не стесняться. Я, кстати, очень много подружек тоже зарегистрировала на сайте знакомства, достаточно успешно.
1: Поэтому будем дружно за цифровое благополучие и баланс. Ну и сегодня победит у нас сегодня в рубрике «Неожиданный конец». Я считаю, что все-таки фраза «кто не работает, тот лучше всех женился».
0: Хорошая. Нет, тот лучше всех вышел замуж.
1: Ну давай вышел замуж.
0: Ну совсем прям уж Альфонс мужиком. А у меня есть привет еще.
1: Под занавес, да?
0: Да, у меня под занавес есть привет. Никита из эпицентра цифровой техники передает своим коллегам, передайте, пожалуйста, привет коллегам из нашего филиала в Подольске. А в частности, Юлии, у нее рабочий псевдоним «Печально известный жулик». Прекрасно. Пожелать ей добра и хорошего рабочего настроения. А песню я ей заказала. Никита попросил на свое усмотрение. Мне почему-то захотелось «Сердце Монако» Люси Чеботина, но она, к сожалению, не сразу прозвучит, а в начале следующего часа.
1: В начале следующего часа будет Люси Чеботина, а у нас под занавес бессмертный саундтрек из знаменитого фильма «Достучаться до небес». «Knocking on Heaven's Door», «Guns and Roses» закрывает наш час сегодняшний. Ну и мы вам всем говорим до встречи, пока-пока.
0: Да, всем всего доброго, до четверга.
1: До четверга.
0: Четверг я с вами буду с 3 до 5.
1: С 12.
0: А, я с 12 веду рабочий полдень, да. И потом с 3 до 5 я с вами буду полезно настроиться.
1: А потом с 6 до 8.
0: У меня будет гость в студии, так что присоединяйтесь.
1: Всем пока-пока.
0: Пока-пока.
2: «Вечерний чех» на радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Дорожные новости.
2: Методика расчета скоростных ограничений изменится. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России обновился справочник средней стоимости запчастей. Его используют страховые компании для расчета выплат по ОСАГО. В сравнении с предыдущей версией цены заметно выросли, почти на 3% к прошлому кварталу. При этом по маркам ситуация не одинакова. Сильнее всего подорожали запчасти на «Ладу», «Опель» и «Хонду». По большинству европейских, японских и корейских марок рост умеренный. А на китайские марки расценки даже упали. Например, цена запчастей на «Черри» снизилась почти на 7%. Методика расчета скоростных ограничений изменится. В Минтрансе совместно с другими ведомствами готовят новые рекомендации для региональных властей и собственников дорог. Предполагается, что система станет более гибкой. Сейчас применяются универсальные нормы, которые не учитывают реальную ситуацию на конкретных участках. Предлагают определять скоростные лимиты индивидуально, в зависимости от загруженности трассы на каждом участке, качества инфраструктуры и прилегающей территории. В России появится ГОСТ на автомобильный туризм. Центр развития туристических проектов разрабатывает его в рамках долгосрочной стратегии. Предполагается, что стандарт поможет системно развивать сеть автомобильных маршрутов по всей стране и сделает их удобнее для путешественников. В ГОСТ внесут базовые понятия. Например, пропишут, чем кемпинг отличается от стоянки или туристического хаба. Появятся требования к инфраструктуре, которую обязательно будут учитывать при строительстве и реконструкции дорог. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза «Толвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Ростов-Великий – один из древнейших русских городов. Согласно данным археологии, старинное Большое Сарское городище, первое укрепленное поселение на озере Нера, возникло еще в VII веке и долгое время было мирянским племенным центром. Официальное летоисчисление Ростов ведет от 862 года. С X века город являлся одним из центров Ростовско-Суздальской земли. В 1777 году получил статус города. В 2006 году городского поселения. Великим Ростов именуется с начала XII века. Путеводитель. Ростов расположен в 53 километрах к юго-западу от Ярославля, на берегу озера Нера. Железнодорожный вокзал города находится на магистрали Москва-Владивосток, поэтому добраться до Ростова-Великого несложно. Пригородные поезда и автобусы курсируют из Москвы и Ярославля.
1: Исторический телеграф. В Ростовском Кремле снимали один из самых популярных советских фильмов «Иван Васильевич меняет профессию». Кстати, по своему первоначальному названию Кремль представлял собой резиденцию архиереев Ростовской и Ярославской епархии. За митрополичьим двором закрепилось название Кремль, хотя оно спорно. Во время постройки Ростов уже не имел какого-либо оборонного значения, в связи с чем оборонительные сооружения Кремля имеют некоторые архитектурные упрощения, которые пришлось бы устранять в случае военной опасности. В феврале в Ростове устраивается праздник по щучьему велению, так как предполагают, что именно здесь разворачивались действия известной русской сказки. Ростов является центром производства финифти. Производят ее как кустарно, так и на фабрике «Ростовская финифть». За 90 лет существования фабрика выросла из маленькой артели в крупное ювелирное предприятие. На фабрике действует музей финифти, где собрано более 2500 экспонатов 17-20 веков.
0: Как красиво! Визитная карточка Ростова-Великого – Государственный музей-заповедник Ростовский Кремль с его 5 храмами, Успенским собором и комплексом жилых построек, обнесенный мощными крепостными стенами. Значительное прошлое Ростова обусловило его насыщенность памятниками истории и культуры. Одним из важнейших памятников является уже сам ландшафт озерной котловины и прилегающей территории.

0: территории, на протяжении тысячелетий привлекавшей сюда людей и изобилующей памятниками археологии. Достоянием мировой культуры является ростовские звоны, уникальный набор музыкальных произведений 17-19 веков, неотделимый от замечательного музыкального инструмента, знаменитой ростовской звонницы. Каждый из ее 13 колоколов, от самого большого, весом 32 тонны, до самого маленького, имеет свое особое звучание. Ну а в следующем выпуске нас ждет еще один древний город – Мценск. Там, на неведомых дорожках. Комета. 92,6 FM.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: улицах города и района 21 час.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой с 3 до 5.

0: на радио «Комета». Вот где польза.
1: Ну, я пошел?
2: Да, идите.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Прюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Камень.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Массовое снижение цен на квартиры в России возможно только при дальнейшем ухудшении ситуации с ипотекой и росте ключевой ставки до 21-25% годовых. Даже в этом случае жилье, скорее всего, подешевеет лишь на 5-10%, рассказал эксперт по недвижимости, риэлтор Роман Маслевский. Дорогая ипотека сама по себе не приводит к резкому падению цен. В первую очередь снижается число сделок, а собственники предпочитают ждать покупателей, а не сразу снижать стоимость жилья. При ставках по ипотеке около 30% годовых.

0: их спрос может практически исчезнуть. Однако даже в таком сценарии речь, скорее всего, будет идти лишь о коррекции цен в пределах 50%, отметил Маслевский. По его словам, при этом размер дисконта во многом зависит от конкретного собственника. Наиболее охотно торгуются те, кому необходимо быстро продать квартиру из-за переезда, покупки нового жилья или раздела имущества.
1: Деньги дороги, как память.
0: В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка. Как рассказала глава международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» Татьяна Овчинникова, с января 26 года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%. Насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. По словам специалиста, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 9-15%. Редкие позиции, вроде кузовных элементов и электроники, начали продавать по цене на 15-25%, превышающие предыдущие показатели.
1: Закрома Родины.
0: Продажи ароматизированной воды в России демонстрируют устойчивый рост. В июне 26 года показатель увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили газете «Ру» в пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия» по итогам анализа потребительских предпочтений. Объемы продаж обычной питьевой воды в магазинах сети остались на уровне прошлого года. Самый популярный формат упаковки – 0,5. Его выбирают 34% клиентов. На втором месте – 1,5 литра, на третьем – 1 литр. Большие бутыли по 5 литров берут 8% покупателей, а компактный формат 0,33 – 6%. Значительный рост зафиксирован в сегменте ароматизированной воды. Абсолютным лидером продаж стала вода со вкусом лимона. Этот вариант выбирает более половины клиентов. Второе место заняли другие цитрусовые вкусы. За ними следуют клубника, манго и гранат. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио «Комета». 92.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Так случается, что не всегда хитами становятся лучшие песни группы или исполнителя. Примером того как раз является заводная «Hello, I Love You» группы Doors. Весьма незатейливая и отчасти попсовая о композициях, которые они и сами не испытывали теплых чувств.

вокалист значительно утяжелил ее, исказив гитарный риф новомодным фузом. В результате «Hello, I Love You» стала номером один в США, далеко обогнав другой сингл Doors того же года «Ain't No Soldier». Нехитрая любовная песенка оказалась ближе слушателям, нежели антивоенная сага о неизвестном солдате. Однако песню сопровождал не только успех, но и скандал. Лидер британской группы Kings Рэй Дэвис подал на американцев в суд, заявив, что гитарный риф «Hello, I Love You» слямзен с их хита 65-го года «All Day and

сходство было настолько очевидным, что Дорс пришлось платить отступные, по крайней мере, с британского тиража сингла. Однако и по сей день Робби Кригер не желает признать плагиат, утверждая, что это всего лишь совпадение. И добавляет, что единственное, что он заимствовал, так это ритмику песню «Sunshine of Your Love» группы Cream. Так что если мы кого-то ободрали, то Cream, а никак не Kings, говорил Кригер.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Радио Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Американский поэт-песенник и композитор Дайан Уоррен написала огромное количество всемирно известных хитов. Среди них романтическая композиция «I don't want to miss a thing», покорившая миллионы слушателей после выхода на экраны блокбастера «Армагеддона» режиссера Майкла Бэя. Специально для саундтрека к фильму было написано несколько песен, включая и композицию «I don't want to miss a thing». Исполнить ее должны были Юту, но когда стало известно, что главную женскую роль будет играть Лив Тайлер, дочь фронтмена Aerosmith Стивена Тайлера, создатели картины отдали предпочтение именно этому коллективу. Стивен Тайлер блестяще спел «I don't want to miss a thing», убедительно передав настроение влюбленных накануне предстоящего расставания, которое может разлучить их навсегда. «I don't want to miss a thing» в течение 4 недель возглавляла Billboard Hot 100, а также находилась на вершинах чартов других стран. Она номинировалась на «Оскар», но проиграла песне «When You Believe». Считается, что «I don't want to miss a thing» открыла группу Aerosmith молодому поколению слушателей и способствовала ее дальнейшему успеху.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». Поехали!

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Комета 92,6 FM.